0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Если когашит гаш, если вяж, чем есть милость, який есть ей сенс? Если только счастье видеть,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Постанова Кабінета міністра України номер 141 обов'язує громадян Білорусі і інших заміжників з часовими видами на жихарства до 4 жнівня підтвердити законність свого знаходження або обміняти документи. Для цього необхідний дійсний національний пашпорт. Проблемой уже займаются белорусские организации в Украине. Это миссия демократичных сил в Беларуси в Киеве и Громадский союз «Белорусская супольность Украины». Керовница миссии Светлана Шатилина кажа, что ситуация может закрануть амаль 3000 белорусов.
3: Есть постанова Кабинета министров 141, и по этой постанове все белорусы, громадяне с пашпортами громадян Республики Беларусь, у яких есть часовая посвідка на жыхарство, самая часовая, яны мають обменять эту часовую посвідку до вот этого 4 жнивня. Але, каб яе обменять, треба мець дзеючий паспорт. Колькі з белорусов мають тым часовую посвідку. Ми ведаємо праз ДМС. Гэта 2958 людей. Якой колькасці з гэтых людей скончыўся пашпарт, мы не ведаем. Другое пытанне. Мы ўжо напісалі некалькі лістоў у адпаведныя структуры з прапановамі, як мы прапануем вырашыць гэтае пытанне. Што мы прапануем дзею закона на легіянераў, то бок на добровольцаў, было пашырана на цивільных беларусаў, да? Тобто не толькі на вайсковых. Але тут узнікае іншае пытанне пра тое, што ёсць частка беларусаў, якія спакойна, вольна ездзяць з Украіны праз, ну там Польшу, напрыклад, у Беларусь, абменьваюць пашпарт і павяртаюцца назад. І гэты ўсе дадзеныя ёсць у памежнай службе. І тады нам задаюць пытанне, так а чаму вы не можаце паехаць у Беларусь і памяняць пашпарты, калі ось ваши грамадзяне, ось яны ездзяць туды-сюды. І мы намагаемся паясніць, што ёсць две катэгорії грамадзян Беларусі. Першая – тыя, якія не могуць паехаць у Беларусь, там, на жаль, яны не заўсёды могуць пацвердзіць. І вось гэтая наша прапанова пра тое, каб першая прыняць такія пашпарты. І другая наша прапанова была, каб адтэрмінаваць дзею гэтай пастановы яшчэ на 180 дзён, каб за гэты час знайсці паразуменне сітуацыі гучыла.
4: Але, наколькі мы разумеем, па гэтай сітуацыі вы атрымалі адмову дзяржаўных органаў Украіны.
3: Да, на ўсе гэтыя міністэрства, тобто адпавядаюць, што зараз мы, як выпучыя органы, маем дзець у рамках існуючага законадаўства. А існуючае законадаўства такое, якое не прадугледжвае на сённяшні момент для цивільных, так, чтобы яны мелі магчымасць пратэрмінованы пашпарт выкарыстоўваць як дійсны, як той документ, які пасведчае асобу.
5: Пытанне наступнае. 100% до 4 числа августа, ну, серпня, никаких изменений не будет.
4: Ситуацию комментует керовник Громадского союза Белорусской спільноты Украины Алексей Францкевич.
5: Не будет по одной простой причине, потому что сейчас поменялся очильник МВС, то есть а это он может только на Кабмин вносить, плюс процедуры погоджевания, да, то есть со всеми кабминовскими структурами, да, сейчас сезон отпусков, сегодня дня рада, последний день. Тут же питание не только тех, у кого закончились паспорта. Питание всех, да, потому что здесь нету продления посвидки. Людям надо, знаете, что сделать? До 4 числа легализоваться. Если у них умовно нету основания еще и так далее и тому подобное, да, они все будут попадать под нормы закона. Принудительного выдворения, депортации. То есть это касается всех. Все те, кто в течение условно этих 4 лет продлевал себе посвидки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение, податься на статус беженства, уехать ехать в іншую краину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там выйти замуж за войскового, да, заключить контракт и так далее и тому подобное, потому что все равно же механизмы есть. Люди, кто не легализуется до 4 числа, будет два варианта, да, то есть тоже же питание еще идет, знаете, кто сегодня вот этот в лагере для беженцев сидит? Люди, которые до 2020 года здесь были нелегалами. А здесь просто вопрос, говорит, вот если мы обсуждаем, да, то сегодня нам надо помочь вырешить питание людей, которые умовно даже не участвовали в подеях 2020 года, а здесь условно с 17, 16, с 15 года находятся в Украине нелегально. Даже и законодательные изменения, да, их же не коснутся. Даже если у них и действующий паспорт. Они все равно будут при условно, если они попадают под мигрант эту программу, да, то они все равно будут выдворены.
3: У когось давно скончилась и посвідка, и паспорт, и они існують просто у поза законным поле, поза легальным поле. Коли яны потрапляють у, скажем, поле зору адпаведных органов, яны мають або штрафы, або в залежності от того, какие у них есть документы, могут быть и депортованные.
5: Они ж разумеют, что есть люди, которые просто тут находятся нелегально, у них нема проблем у той самой Беларуси, у них яны тут не волонтерят, яны не воюют, яны просто тут живут, потому что им добро. Позиция того же ДМС, яны кажут, так мы будем их выдворять. Потому что, не глядя на войну, Украина застается правовой державой.
4: Зрозуміло, што ўсё гэтай сітуацыі часу бракуе, наносіць змены законадаўства ўжо позна, хаця справы даведзецца ўжо вельмі даўно. Але што можна зрабіць у такім выпадку?
3: Мы дамовіліся мець такія размовы з рознымі прадстаўнікамі діаспары і хацелі бы зрабіць яшчэ такі зварот, скажам так, до украінскай улады, украінскіх медыя, украінскага суспільства, з тым, щоб пашырыць сітуацыю, што беларусы зараз, вот частка беларусы, знаходзіць вось у таким стане. И позбирать подписи людей и там, може, знакомитых белорусов, які готовы были бы такий зворот подтримать, и максимально его поширить. Нам подається, что в Украине, коли питання не вирішається на законодавчому узровне, то каб гэтый процес краковал хутчэй і шоў хутчэй, трэба прывярнуць да яго увагу грамадскасці. Вось гэта мы будзем намагацца бліжэйшымі днямі зрабіць.
5: Та, дзела утапаючых, дзела рук саміх утапаючых. Каб людзі ні на што не спадзяваліся, калі ў іх ёсць праблемы, каб яны звертались. Таму што кожны кейс індывідуальны, да, і пытацца, калі ў іх ёсць рэальная праблема з іх прадленнем, давайце пытацца ўжо сёння решать питание, не, скажем так, не чекать 4 серпня.
2: Представники обедзвюх организаций отзначают, постанова не датычится белорусов, якія маюць постоянные виды на жыхарство в Украине. Яны так само поведомляют, что готовы консультовать белорусов, якія сутыкнулися с проблемами легализации, и да помогать им знайсці магчымыя шляхи вырашэння ситуации.

0: Раніца з грацією.
1: А що в нас на годиннику? Вже половина восьмої у Білорусі, половина сьомої у Польщі. На білорусько-польським поміжжі сонячна раніця, опадки не чекаються, днем крыху більш в облаках. 19-20 градусів на даний момент, максимально днем 28-29. А може навіть 30 градусів тепла. Вітер повдньово-всходній, раніця і слабий, днем у поривах до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах норми. А вечером і ночью невелика облачность, опадки не чекаються, температура 23 градуси вечером і 18 градусів тепла ночью. Яна Запольська, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольська. До теми працівних мігрантів з Узбекистана. Узбекистан анонсував відкриття у Вітебську міграційного агентства для працевлаштування суайчинників. Питання організованого працевлаштування громадян у Білорусі обмірковувалися у Ташкенті на нараді з уділом президента Узбекистана Шавката Мірзіёєва. Спочатку у Білорусі планується працевлаштувати на конкурсній основі 1100 громадян Узбекистана. Планується, що вони будуть працювати на 13 предприемствах Витебской и інших областей. Кожный месяц працей у Витебской области будут забезпечиваться 500 жихаров Андижанской области. Усяго працу повинны отримать 5000 працовных мигрантов. Ранее 255 жихаров Андижанской области уже приехали на Витебщину, але многие из них незадоволенные пропонованными заробками. Гостиницу «Гродно» праз 10 годов после продажу китайскому инвестору знов выставили на аукцион. За ее просят 9 миллионов рублей, пиша Office Life. Гостиницу «Гродно» разом с одноименным рестораном у одином комплексе побудовали у 1985 годе. Тады 16-поверховый будинок был различен на 500 постояльцев. Однако праз 20 годов комплекс зачинили с причины того, что он не отповедал потребованиям безпеки. У 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор, и он хотел створить там сучасный отель. На это ему давали 4 года, однако объект перетворился у Даухабуд. Новый аукцион призначен на 18 липня. У одного из виноробных заводов финансовые тяжкости. С молотка продают комплекс нерухомости у Речице. Это двухповерховый административный будинок, асфальтованная пляцовка и установленное инженерное обсталявание. Уладальником усяго гэтага значится Гомельский виноробный завод. Стартовая цена аукциону 164,5 тысячи рублей. Меркуючи по финансовым стане предприемства, у яго раз-пораз узникают долги по податкам. Как и у взносах у фонд социальной обороны насельництва. Вероятно, в связи с этим и выставили на продаж маёмость. Финансовая империя Лионеля Месси. Лионель Месси большую частку своей карьеры зараблял, гуляючи у футбол. Але сегодня его доход больше не залежит выключно от колькости матчу або забитых голов. Аргентинец перетворил свое имя у глобальный бизнес коштом у миллиарды доляров с уластными инвестициями, выходными контрактами и долями у проектах, якія мало связаны с футболом, пишет Business Insider. Чистый капитал Месси перевышает 1,1 млрд. Важная опора его богатства застается Adidas. Еще у 2017 Месси подписал пожизненный контракт с немецким гигантом, який застается одной из самых дорогих спонсорских сделок у истории спорту. А кроме того, есть контракты у Месси с Apple, MasterCard, Hard Rock, Pepsi и многими иншими брендами. Только рекламные сделки приносят ему каля 70 млн. Каждый год. С годами Месси последовательно инвестовал у нерухомость, у яго володанне камерцыйная жылая нерухомасць у Іспаніі ды многіх іншых краінах свету. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 77 грошов, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 29 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Європейський зелений курс уже сьогодні визначає нові правила для економіки, енергетики і міжнародного гандлю. Чи зможе в будучині Білорусь синхронізувати власну екологічну політику з європейською? Обмірковували удільники вебінара «Зелений курс Європейського Союзу. Нові правила гульні для економіки і розвиття», організованого Альянсом «Зелена Білорусь». Географ-еколог Марія Фалалеєва провела активні і основні аргументи у відказ на критику Європейського зеленого курсу.
2: Какие основные аргументы сейчас используются против европейского зеленого курса и как на них отвечают? Первый аргумент – это то, что это вопросы конкурентоспособности. Многие противники говорят, что европейский бизнес и так страдает, и должен быть более конкурентоспособным, и так есть слишком много каких-то регулирующих моментов, политик вокруг этого, что мы говорим, что конкурентоспособность можно повышать за счет развития прежде всего новых отраслей и таких как более там зеленые технологии и экономика. Кроме того, можно регулировать переход не только какими-то ограничениями, законодательствами, правилами, но и инвестициями. То есть поддерживать более инновационные зеленые бизнесы и таким образом не терять конкурентоспособность европейского бизнеса.
3: Один из парадоксальных аргументов супроти зеленого курса в Европе. Як не дивно гучить понижение уровня жизни?
2: Аргумент против, который часто звучит, это то, что реализация европейского зеленого курса приводит к снижению уровня жизни, допустим, более дорогой энергии и так далее. И на это можно ответить двумя контраргументами. Первый — это то, что использование возобновляемых источников энергии является сейчас одним из наиболее дешевых, и они становятся все более дешевыми, то есть их стоит развивать. И второе, что можно улучшать жизнь людей во многих направлениях, применяя зеленые технологии. То есть это делает, так сказать,

0: зеленым путем. В частности, это развитие более эффективного и качественного общественного транспорта, это реновация жилого фонда, это создание каких-то социальных сервисов социальной поддержки, социальной инфраструктуры, таких, допустим, как больницы, как образовательные учреждения, и делая это более эффективно и, в общем, как часть зеленой экономики. То есть, в принципе, можно улучшать жизнь людей, соблюдая зеленую повестку.
1: Серед інших гадозінників онлайн-зустрічі були представлені так звані енергетичні кооперативи, які дозволяють спрощено ожицевіть зелений переход. Подробязності розповідає Марія Фалалеєва.
0: Энергетические кооперативы могут служить очень важным инструментом всей вот этой вот экосистемы, если можно так сказать, зеленого перехода. И с одной стороны, они действительно работают на то, чтобы на повышение энергоэффективности, на снабжение энергией. А с другой стороны, и это тоже очень важно, они формируют дух комьюнити и в том числе какие-то демократические практики, процедуры, основы. И это, несомненно, очень-очень важно. Но, тем не менее, также важно на национальном уровне создавать крупные энергосети и энергетическую инфраструктуру, которая позволяет поддерживать, допустим, производство и обмен энергии. И таким образом тут нельзя сказать, что вот это лучше или это хуже. То есть, по сути дела, и вот такие вот маленькие формы, как энергетические кооперативы и большая национальная, региональная энергетическая инфраструктура, они должны работать вместе.
1: Серед важных питань онлайн-встречи, як курс зеленой политики для Беларуси может быть организован с внутренней политикой Европейского Союза.
0: И ответ, что очень важно, прежде чем планировать что-то и работать в этом направлении, знать базовые данные и базовые индикаторы о текущем состоянии энергетической системы, экологической системы и откуда, собственно говоря, начинать. Материалы про внедрение зеленого курса в странах Восточного партнерства, Восточной Европы, несмотря на то, что энергосистемы сейчас различаются, во многих местах недостаточно данных, то есть данные фрагментированы и нет единой системы данных, поэтому иногда это просто сложно определить базу, стартовую позицию и откуда начинать. Трансформацию системы электроснабжения, потому что я, конечно, не знаю, у меня нет данных, как сейчас это работает в Беларуси, но, тем не менее, один из таких реальных шагов может стать это производство возобновляемых источников энергии, в том числе на местном уровне, это солнечные батареи на домах, аккумуляторы, работа на этом уровне. В Беларуси существует достаточно много данных, но трудно получить к ним доступ, особенно независимым местным организациям, и откуда поступают данные в Европейском Союзе. Данные поступают из разных источников, это и государственные, это и какие-то академические институты, так что источники могут быть разные.
2: Падчас вебінара таксама выступіў кіраўнік аддзела палітыкі і даследавання Green European Foundation Джеймі Кендрік. Ён расказаў, як еўрапейскі зялёны курс уплывае на канкурэнтна здольнасць эканомікі, развіццё прамысловасці і энергетычны пераход, а таксама чаму экалагічная палітыка становіцца адным з ключавых фактараў развіцця краін Еўрапейскага Саюза. Вебінар стаў трэцяй сустрэчай у серыі адукацыйных мерапрыемстваў Альянсу «Зялёная Беларусь», прысвечаных кліматычнай палітыцы, устойліваму развіццю і будучыні зялёнай эканомікі.

0: Коментар рации.
1: Актуальная ситуация с безвизовым рухом у Беларуси довольно спрэчная. У той час, як держава демонстративно отчиняет двери для европейских туристов, сами беларусы сутыкаются с жорстким переследом и принижением человечей годности непосредственно на мяжи. На сегодня правом безвизового уезда могут користаться громадяне 38 европейских держав, включая соседние Литву, Латвию и Польшу. Для официальных звестак с початку бягучего года Беларусь наведали больше за 116 тысяч иншаземцев, а агульная колькасть туристов с красавика 2022 года перевысила 1 300 000 человек. Большасть из них – жыхары Литвы, Латвии да Польши. Замежникам дозволяется находиться в Украине до 30 або 90 дён у год при умове регистрации и наявности страховки. На фоне этой небыта гостинности у дочинения до замежников вертание до дому для громадян Беларуси перетворяется у небеспечное выпробование. Так стало вядома, что почастились выпадки, коли беларусов, якія вертаются з Европы, примушают распранаться до нижней белизны, а часами цалкам у присутности понятых. Таким проверкам особливо подвергаются выбранные особы, а менавіта ты, хто меў, да прыкладу, затрыманне ў 2020 годзе, праходзіў праз ператрусы, ставіў подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў або мае сваякоў са статусам экстрэмістаў. Да таго ж сілавікі правяраюць тэлефоны, распытваюць пра мэты паездак і дзейнасць за мяжой. Праваабаронцы адзначаюць, што ўлады сістэмна злоўжываюць заканадаўствам у палітычных мэтах дзеля запалохвання людзей. Для выяўлення нелояльных до режиму громадян використовуются базы даденных, якія спрацовуюць одразу после сканавання пашпарта. Однак и іншаземцам зусім не варто расслабляться. Незважаючи на запрошение и заклики наведвать синявокую, знаходжанне у Беларуси застаецца моцно рызыкоўным. Украине фактично пануе правовы дефолт, где международные нормы и рашэнне Организации Объединенных Наций игноруются, а любая спроба потребовать адвоката або протестовать супрацьдзеянне у силовиков может скончиться як минимум обвинувачиванням у хулиганстве и арештам на 15 суток. А кроме того, зафиксованные выпадки затримання замежных громадян за правопорушение, якія могут трактоваться вельми жорстко. Таким чином, безвизовый режим служит своеособливой ширмой. Покуль пропаганда заявляя про тысячи европейских гостей, на мяжи дзейнічае система политичного вышуку и тиску, а сама Беларусь параўноўваецца праваабаронцами с гарачай кропкой, где законы не забяспечивают безпеку нават уласным громадянам. Яна Запольская, Беларуская радио рация.
0: Коментар рации.

0: Вела Білорусь про небезпеку активізації допомоги Росії, у тим ліку серйозної військової підтримки. Чи утягне Росія повновартосно у російсько-українську війну Білорусь і чи пойде на гэта Лукашенка, розважає у розмові з нашою журналісткою Тетяною Смоткіною былий політв'язень, активіст Європейської Білорусі Андрей Войніч.
1: Я знаю точно, что в белорусских монастырях, православных русских монастырях Беларуси, кстати, в новинках, которые там делали какую-то продукцию для СВО российского, и монашки русские приезжали забирать эту продукцию на джипах, на внедорожниках с зетками этими.
2: Да? Вы имеете на увазе харчевание, они робили те иншую навыки?
1: Там вообще какую-то продукцию делали, то ли сетки, то ли одежду. У меня были фотографии даже вот этих монашек, но по соображениям безопасности человека, который там в этом монастыре находился, этот человек уже уехал. Но, к сожалению, ничего не сохранилось. Я это тогда не публиковал. Это информация еще, наверное, ноября прошлого года. То есть вот эта вот дичь на самом деле, уже Беларусь ввязалась по уши в эту войну. Просто официально мы не можем сказать, что наши войска там есть. Но вы не забывайте, откуда в начале этой войны, вот этой активной фазы войны, потому что война все-таки длится уже с 14 года, не забывайте, откуда войска пошли на Киев. И есть масса свидетельств того, как белорусские военнослужащие пересекали границу, и там, в Черниговской, если не ошибаюсь, области, я с девочкой общаюсь из Чернигова, она рассказывала мне просто вот эти вот случаи, когда белорусы действительно, они признавали, что они белорусы. Сейчас, да, сейчас войск прямых нету. И мне кажется, что Лукашенко все-таки за счет своей трусости ничего такого не сделает. Это должно случиться что-то такое страшное для него со стороны Путина, что он закроет глаза на какие-то там прилеты БПЛА по своим резиденциям и по своим чиновникам. Ну, на чиновников ему плевать. Ему главное свою задницу сохранить. Но должно случиться что-то такое страшное, что один страх поборет другой. А мы все знаем, что он действительно боится. Он видит, что Зеленский, что в случае чего, полетят БПЛА, и они просто разгромят все, что можно. И Лукашенко вместе со всем вот этим вот добром российским, который на территории Беларуси есть.
2: Некоторые кажут, что Лукашенко вельми хитрый, и он из любой ситуации выкрутится.
1: Мне кажется, что это не та ситуация. Вот это мое личное субъективное мнение. Мне кажется, что здесь будет какая-то очень крутая подковерная игра, очень скрытая, и которую мы не узнаем в действительности. Могут быть такие действительно крутые вот эти пике политические, да, что разгадать их просто со стороны мы физически не можем. Выкрутиться, ну, поди знай. Вот он может допустить выход войск со стороны Беларуси, при этом он сбежит из страны. Это однозначно, потому что там к бабке не ходи, полетит в него. То есть его предупредили, он как бы вроде бы понял. Но если он не понял, то мгновенно будет кара. Мы видим, как сейчас полыхает Омский НПЗ. Да все НПЗ в России полыхают. Дожди нефтяные в Туапсе. Перечислять вот эти все прелести, радующие глаз, просто невозможно. Это очень много времени. Лукашенко побоится, чтобы это произошло в Беларуси. А белорусская армия недееспособна в действительности. Она не может ничего сделать. Если полетят дроны, все. Она села на задницу и сидит, ждет. Плюс, мне еще кажется такой момент, что лукашенковский режим настолько ненавистен людям, в том числе и срочникам и части офицеров, что если людям сейчас раздать оружие против Украины, я предполагаю, это не прогноз. Мне кажется, что это оружие будет использовано против режима Лукашенко.
2: Я думаю, Лукашенко сам это и разумеет. Тому, покуда не уступили белорусские войски полновартостно в войну.
1: Единичные, я же говорю, те, которые вербуются.
2: Это одинки, где-то. А массово, все переживают за массовость. Разумело, что там выпадки разные, але люди так само у Беларуси переживают за то, что может быть некая мобилизация, когда это будет.
1: Понимаете,
2: в России.
1: Здесь еще ситуация двоякая. Мы привыкли к тому, что если Лукашенко говорит что-то, то все будет наоборот. Он уже стабильный. Вот понимаете, вот есть у нас стабильность в стране, и основной критерий стабильности – это ложь Лукашенко. Если он говорит, что не будет так, значит так будет. Все. Вот не бойтесь, доллар не будет расти. Вроде бы не обманул, потому что доллар не рос, рубль упал, понимаете? Ну, так вот, шутка такая. В данном случае мы понимаем, что если он говорит, что Беларусь не будет втянута в войну, мы привыкли к тому, что нужно все делить на минус 10. Значит, скорее всего, с точки зрения этой логики, Беларусь будет втянута в войну. Но здесь элемент страха Лукашенко, элемент страха чиновников, элемент страха военных, которые на самом деле не профессионалы. И ввязываться в войну, учитывая все факторы, фактически невозможно. Скорее всего, он надеется, что Беларусь не будет втянута в войну. Потому что если Беларусь будет втянута в войну, она продлится, мне кажется, не очень долго. И в конечном итоге Лукашенко ждет судьба Каддафи либо Саддама Хусейна. То есть, несмотря на то, что что виселица в Беларуси не является прямым наказанием. Но я думаю, что белорусские

0: Между нами. Раніца з рацією.
1: 29 хвилин на 10 в Беларуси, 29 на 9 в Польше. А на белорусско-польском помеже сонечная раница. Днем побачим крыху и в облаках, але опадки не чакаются. Максимально днем 28-29 градусов тепла. Ветер паўднёва-ўсходний, раница и слабы, днем у порывах до 6 метров за секунду. Атмосферный тиск у межах нормы. Вечером и ночью невеликая облачность, без западков, а температура плюс 23 градусы вечером, 18 ночью. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здяшуки. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Покуль сборные Аргентины и Испании рыхтуются до своего головного поединка, поговорим про белорусский день, который выдался вчера на футбольных полях Европы. Почнем с Лиги конференций. С 23 вчерашних поединков у отказ первого квалификационного раунда три разы шли у серии послематчевых пенальти. Два из них с уделом белорусских клубов и ободва поспяхова. Борисовский Батэ у серии 11-метровых обыграл албанский клуб Эль Басани. Основный додатковый час матча скончился сухой ничьей 0-0. А покольки у первом матче так само была ничья с ликом 1-1, то после додаткового часу были призначены серии пенальти. У ее мощнейшими стали борисовцы 5-4 на их корысть. 11-метровые у Батэ забили Павел Дубовский, Викториен Ангбан, Егор Русаков, Егор Крес и Ярослав Францевич. Не забил Олесь Сахончик. В решальной пенальти оборонца Эль Басани Йоан Эпито стрелил по бельце брамы Данилы Сокола, який у серии так само отбил один удар. Таким чином команда впершиню провела серию пенальти у Еврокубках. Агулом белорусские команды провели у Еврокубках 9 серий пенальти. 6 выиграли Динамо Минск тройчи, Гомель, Минск и Городинский Неман. 3 проиграли Солигорский Шахтер двойчи и один раз Престолишная Ислач. У другим квалификационным раундом Лиги конференции Батэ згуляє с куды больш сур'ёзным суперником швейцарским Сіоном. Перший номінальний хатній матч для борисовчан пройде 23 липеня у Азербайджані. Гульня у отказ на виїзді 30 липеня. У іншій серії послематчевых пенальти кваліфікації Ліги конференції супернік Мінського Динамо, як і борисовського Батэ, не реалізували свою шосту спробу, так само потрапивши у перекладину. Мінське Динамо і Повночно-Македонський Сілікс обмінялися гостинними хатніми поразами з однольковим ліком 0-1. На 16-й хвилині означився голом Євген Малашевич. Білорус подавав у штрафную з флангу. М'яч нікого не закрануши, залетів у далекий вугол. Після додаткового часу у серії пенальти мінчуки здобили винікову перемогу з ліком 6-5. У повночномакедонцев шостий удар виконував Ангел Чецімовський, який так само не здолів реалізувати свою спробу. Його удар аналогічним чином прийшовся у каркас брами. А ось у мінської команди свій вирішальний удар Владислав Малінін виконав бездокорно. Мінський клуб виграв усі три свої серії пенальти у Єврокубках. До гетага у 1984 році у Кубку УЄФА супрець Спортинга і у 2014 році у плей-офф кваліфікації Ліги Європи супрець Редбула Зальцбурга. У другим квалификационном раунде Лиги конференции Динамо сгуляє с азербайджанским Нефтчи. Перший номинальный хатний матч отбудется 23 липеня. Гульня у отказ на выезде 30 липеня. Учора так само пройшли матчі у отказ першого отборочного раунда Ліги конференції з уделом білоруських легіонерів. У третій учорашній серії пенальті казахський Єлімай Євген Аберовскін заступив по пенальті армянському Алашкерту. 2-2 в основний час, перед тим була нічия 1-1, і по пенальті заступили 5-6. Аберовскін вийшов у стартовому складі і був замінений на 63-й хвилині, гольовими діяннями не відзначився. Віленський Жальгіріс Юрія Кентиша обгуляв чорногорський Петравац двойчі 2-1 учора і перед тим 3-1. Кендыш адыграў увесь матч, галявымі дзеяннямі не адзначыўся. А таксама Торпеда з Кутаісі буйна прайграла азербайджанскай Зіры Ягора Багамольскага 0-3 у першай гульні і 0-3 учора. Багамольскі выйшаў на замену на 85-й хвіліне, галявымі дзеяннямі таксама не адзначыўся. Такім чынам, у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі конференцій Жальгіріс Юрія Кендыша згуляе з грузінскім Динамо з Тбілісі, а клуб Ягора Багамольскага Зіра сустрэнецца з эстонскім Пайде. Першы матч адбудзе 23 липеня у отказ 30 липеня. Так само учора отбылся еще один матч у отказ первого раунда квалификации Лиги конференции с уделом белорусов помеж Полночно-Македонской Шкендией и Гибралтарской Европой. Этот матч обслуговывала судейская бригада на челе с Антоном Лашуком, ему допомагали Денис Емельянчиков и Антон Гусев. У якости резервового арбитра был Виктор Шимусик. Нагадаем, у первом матче первого раунда квалификации Лиги конференции Шкендия разгромила Европу с ликом 5-0, а учора под наглядом белорусов усяго 1-0. Не обменем гульни у отказ первого отборочного раунда Лиги Европы с уделом клуба белорусских легионеров. Софийский ЦСКА по оборонце Макса Ебонга и брамника Федора Лопоухова обгулял полночный ирландский Дерри Сити. 3-2 у первой гульни и 2-1 учора. Что правда, Лопоухов и Ебонг на гульню заявленные не были по причине того, что полночный ирландский бок не выдал им визы, как те могли потрапить на выездный матч. Але все ж их ЦСКА прошел у другий квалификационный раунд Лиги Европы, где сгуляю с азербайджанским Карабахом. Гульня 23 липеня, у отказ 30 липеня. Подыходит до завершения первый чемпионат света по футболе, у финале якого сустренутся деючие чемпионы Европы и Полдневой Америки. У 2024 году сборная Испании выиграла чемпионат Европы, а сборная Аргентины – Кубок Америки. У 2026 году у Катары помеж ими повинна была отбыться финалиссима. Матч мусил пройти на стадионе Лусаил у Досе Катар 27 соковика. За конфликту на Близком Усходе гульня не могла отбыться у Катары. Баки не смогли домовиться про термины и новое место проведения сустрен, и в вынику матч был отменен. Теперь же гульня помеж Испанией и Аргентиной отбудется 19 липеня, початок у 21 годину по польским часе и у 22 по белорусским. Финал пройдет у Ист Ретерфорде США на MetLife Stadium, який змещает 82 500 глядачов. Гэтыя зборныя ўпершыню ў гісторыі сустрэнуцца адна з адной у матчы плэй-оф чэмпіянату свету. У цэлым на мундыялях каманды гулялі толькі адзін раз на групавым этапе чэмпіянату свету 1966 года, калі перамогу з лікам 2-1 святкавалі аргентінцы. Акрамя таго, зборныя правялі паміж сабою 13 таварыскіх матчаў. У іх 6 перамог атрымала Іспанія, 5 Аргентіна, яшчэ 2 сустрэчы завершыліся ўнічыю. Таксама ўпершыню ў гісторыі фіналаў чэмпіянату свету сустрэнуцца каманды, якія на момант правядзення матча займаюць первое и другое место в рейтингу FIFA. У теперешний час рейтинг FIFA означает сборная Аргентины. У той час их Испания занимает другую позицию. До этого николи две наилепшие команды сусветного рейтингу не сустракались одна за одной на какой-нибудь стадии чемпионату свету. Познанский Лех перемог Гурник Забжа с ликом 3-1 у матча за Суперкубок Польши. Лик открыл вингер Гурника украинец Максим Хлань. Однако после этого Лех отказал докладными ударами Казубаля, Исхака и Дельгада. Дякуючи этому клуб с Познани у першиню с 2016 года выиграл Суперкубок Польши по футболе. Международная федерация гандбола приняла решение полностью обновить удел сборных официальных представников, судей, выкладчиков и экспертов с Беларуси и России во всех своих споборництвах и мероприемствах. Решение вступило в силу неоткладно и принято в отповедности за пошними рекомендациями

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио по-белоруску. Витаю вас на хвале белорусского радио «Рация», да сегодня пропоную собрать комментарии да погутарить о пытаниях экономики. Так собралось. Вядома, больше проанализуем выказывания чиновников да их подходы до керования, методы и заявы. Але на проканце нашей программы так само прокучить политичный анонс. Тут Улад Гриневский. И одразу повитаю наших гостей на перед у нас размова з Алісай Рыжыченкай, агробеларускай эканамісткай, эксперткай у сферы дзяржаўнага кіравання ды міжнароднага развіцця. Ды таксама на размову запрашаю з прадпрымальнікам ды блогерам Александрам Кныровічам. У першай частцы нашай праграмы размова пра работнікаў у Беларусі з розных іншых краін. Ну, так само Александр Кнырович зараз у нашем эфире. Это значит, что будем глядеть на экономичные подеи самые разные, будем их обмярковывать. Троху назбиралось таких экономичных цікавых и нецікавых новинов апошний час. Спадар Александр, вам не здаецца, што апошнім часам мы эканамічныя навіны пачалі каментаваць і ўспрымаць як неведу нейкія навіны шоу-бізнесу?
5: Так было заўжды, то бок гэта калі не заўважаць, тыя цікавосткі, ці глупства, якія адбываюцца ў беларускай эканомікі, то можна ставіцца да яе сур'ёзна, а так было заўжды за апошнія 32 гады ад крыкаў кошты назад, цены назад, да усялякіх там, ведаеце, ручнога кіравання прадпрыемствамі і так далей. То бок,
4: а тут вярнуліся хаотычныя цэны. Тут вярнуліся зараз, так, да. Так, мы так, про іх паговорым, таксама пра хаотычныя цэны прыгадаем. Спадар Александр, але візьмі з такой цікавай інфармацыі, хацеў бы, каб мы распачалі. Ось літаральна зараз іна прыйшла. На Віцебшчыні вызначыліся, куды завязуць работнікаў з Узбекістана. Вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексу ў Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковішскім і Лёзінскім раёнам, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Так само им передадут 2000 гектаров земли у Бешанковичском районе, будут яны там бульбу вырошивать. Были размовы с Узбекистаном, пакистанцы уже приезжали працевать у Беларуси, зараз с Узбекистану приедут люди працевать, но вот бачите, Витебскую область они выбрали, а мы казали, что там есть проблемы у Витебской области, и вот бачите, напевно, работники с Узбекистана нам зараз допомогут. Калі ласка, давайте прыгадаем усе гэтыя акалічнасці, гэтых работнікаў, ну і пракаментуйце, калі ласка.
5: Павінен узгадаць, што Віцебская вобласць, яна страціла найбольшую колькасць насельніцтва менавіта ў вёсках. Калі там больш за 54% за годы кіравання з'ехалі, ці памёрлі, ці з'ехалі з вёсак, то бок там найбольшая праблема з працоўнымі рукамі менавіта ў калгасах, ну, сельгаспрадпрыемствах, але па-ранейшаму кажучы калгасах беларускіх. Так. По-другое, конечно, ну, то, что вы сгадали пакистанцу, которые собирались приехать, але чомусь не приехали, есть вельми простый отказ, чому. Не так давно на белорусской чыгунке был выпадок, коли яны запросили пакистанцу, пропановывающим им 970 рублей за вельми нескладанную працу в месяц. Слухайте, какие 970? 1500 на руки, не меньше. И еще выдатки на то, как яны доехали, на медичные страховки, на их проживание и так далее, что это не с чем 1500 рублей не будут працаваць ніякія пакистанцы у Беларусі. И калі мы параўнуем гэта с становішчам в Узбекистане, то мы побачим горшую ситуацию. В каким сэнсе горшую? Справа в том, что сегодня в Узбекистане сапраўды вельмі шмат молодого насельніцтва, адрозненне от Беларуси, где сярэдні узрост насельніцтва, не сярэдні, медианны, так кажучы докладно, 42 гады, и это для Европы нормально. В Узбекистане 27 гадоў сярэдні узрост, и это вельмі молодая краіна, 34 миллиона человек, там есть проблемы с працей, и там зараз средний заработок 530 доляров. Ну, отказываючи на питание, а ці поедут до нас узбеки, так, ну, яны, конечно, поедут, коли мы будем пропоновать нечто лепше, чем 530 доляров, які есть у них сегодня в Узбекистане. Давайте зададим себе питание, а вот у сельгаспадарках на Витебщине им пропонуют нечто больше за 1500 рублей на месяц? Ну, такое, как яны поехали, ці не?
4: Я думаю, на Витебщине.
5: Подается отказ.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 13-та година у Білорусі, повідень у Польщі.
3: Знов забіті і поранені мирні жихари у виніку російського удара по регіонах України. У Латвії узбуджена кримінальна справа на службових особ Поміжного комітету Білорусі. На Подляші проходить білоруський фестиваль «Тутака».
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. Российские войски на раницу пятницы нанесли больше за 800 ударов по 58 населенных пунктах Запорожской области. У вынику чаго трое загинулых и пятеро потерпелых, сярод яких у тым лику четверо детей, поведомил керовник областной военной администрации Иван Федоров. Напередодні российские войски атаковали Сумскую область. Потерпели 7 цивильных, сярод их дитя, распавел керовник тамтейшей областной военной администрации Олег Григоров. Так само Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Там загинули 2 человека, 6 потерпели. Пошкоджены объекты громадянской инфраструктуры, возникли пожары. Тысячи белорусов под погрозой страты легального статуса в Украине. Поводле постановы украинского кабинета министров, громадяне Беларуси и иншие замежники, которые имеют часовый вид на жихарство, повинны до 4 жнивня подтвердить законность своего знаходжения або обменять документы. Для этого необходимы действия национальный пашпорт. Проблемой уже займаются несколько белорусских организаций в Украине. Сярод их миссия демократичных сил Беларуси в Киеве и Громадский союз «Белорусская супольность Украины». Керавница миссии Светлана Шатилина отзначая, что ситуация может закрануть амаль 3000 белорусов.
4: Мы ведаем праз ДМС. Это 2958 людей. Есть частка белорусов, которые спокойно ездят с Украины просну, там Польшу, например, у Беларуси, обменивают паспорт и повертаются назад. И тогда нам задают питание, так а чому вы не можете поехать в Беларусь и поменять паспорты?
3: Над питанием легализации белорусов в Украине так само несколько годов працует керавник Громадского союза «Белорусская супольность Украины» Алексей Францкевич. Поводле его ситуация с документами потребует особного подхода.
5: Это касается всех. Все те, кто в течение условно этих 4 лет продлевал себе посадки. То у людей было 90 дней для того, чтобы принять решение, податься на статус беженства, уехать в иншую Украину, либо искать какие-то механизмы для того, чтобы легализоваться, там, выйти замуж за войскового, да, заключить контракт. Ну ж, механизмы есть.
3: Як миссия демократичных сил Беларуси в Киеве, так и Громадский союз «Белорусская супольность Украины» поведомляют, что готовы консультовать белорусов, якія опынулись у такой ситуации и допомагать им разобраться с документами и махчимыми шляхами вырашения проблемы. На криминальную тематику. Генеральная прокуратура Латвии завела криминальную справу супроть службовых особ Помежного комитета Беларуси. Расследованием криминальной справы будет займаться Департамент Аховы Державной Безпеки, говорится у заяве прокуратуры Латвии. Поводле прокуратуры есть подставы мерковать, что створена организация, якая займается наумысным причинением шкоды у выгляде систематичного подрыву деятельности латвийской помежной службы и пошкоджения помежной инфраструктуры. А пошними месяцами миновито Латвия сутыкается с наймацнейшим миграцийным тиском сярод инших краин суседей Беларуси, что дня фиксуются десятки и сотни спроб мигрантов порушить мяжу сбоку белорусской территории. До мясцовых подей. Як уже поведомлялось, гэтыми днями на Подляши во урочище Барык каля городка проходит белорусский фестиваль «Тутака». Сегодня о 17-й године там пачнецца дискуссия про магчымыя шляхи перамен. Размова пойдзе аб тым, ці можа досвід польскага круглага стола быць карысным для Беларусі. Разам з беларускімі і польскімі палітыкамі, гісторыкамі і грамадскімі дзеячамі удзельнікі гутаркі празважаюць пра магчымыя сцэнары мірнага пераходу ўлады і урокі, якія варта ўлічыць. Спікерамі дискусіі стануць кіраўнік Беларускага саюза ў Польшы, кіраўнік Беларускага радыё Рацыя Яўген Вапа, спікер Координаційної ради Білорусі Артем Брухан, намісник керавниці об'єднаного переходного кабінета Білорусі Павел Латушка, головний дорадця Світлани Тихановської Франк Вячорка, історик Олег Латишонок і былий амбасадор Польщі у Білорусі і Грузії Маріуш Машкевич. Больш новина на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 28 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс. На берасцейшчыні крыху цяплей да 30 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 17 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб другая палова дня надалі подарувала виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, принамсі з нагоди першого працівного дня на гэтым тидні. Видатного настрою всім жадаю, як завжди, Білоруської радіо «Рації». Я Кирил Малаховський у студії сьогодні з вами. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого, де приємно вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях, и не только корыстной и цікавой информации так само не будет нам браковать. Заиграют, заспевают для нас New Order, Imagine Dragons, Avias, Mirada, Lost Lonely Boys да іншие выканавцы. Ужо літаральна праз 5 хвілін Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік, а крышачку пазней прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе Юрка Ляшынскі прапануе нам вандроўку па мясцінах, звязанымі з Францішакам Скарынай. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Один крок. Белорусская радиорация. Рация.ком.
1: Уже только мало. За 5 хвилин застается до 16 годины в Польше, 17 в Беларуси, до полной годины. А в эту годину повинны мы начать новым выпуском новинов, как я рыхтую сегодня Анна Шайковская. А уже пошла новинов и пошла первой песни, и снова будем по телефону сполучаться с Мариной Савицкой, якая удельничая и працуе на фестивале Тутака, який починається у гарадку ва урочищі Барык, недалока гарадка, недалока Беластока, тут на Беласточчині. Так что на спотканне с Мариной так само запрашаю. Тыя, якія не змаглі паехаць на Тутаку, будуць мець прынамсі інфармацыю, што ж там такое адбываецца.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: И вот наближились мы уже до половины пятую в Польше, половины шестую в Беларуси, а это час, как знов сказать что-то про надворье. Сегодня у польско-белорусским помежи невеликая воплачность, вечер слабый, 3-4 метра на секунду, чиску норме. Температура поветра надалей высокая, 27 до 30 градусов. Ночью мае быть ясно, с температурой от 18 до 22 градусов. Вечер далей будет слабый, чиск ниже за норму. Завтра в нашем помежи на Белосточине, Градзенщине и Берастейщине будет уже крыху холодней, от 22 до 26 градусов. Мае быть похмурно, можно сподеваться короткочасовых дождей и навальниц. Только про надворье. А теперь, может, еще одна песня, а потом и знов сегодня працавитая Марина Савицкая с культурой белорусской диаспоры.

Уже только 10 хвилин остается до нового выпуска новинам, а сярод тих, як я, рыхтує Анна Шайковская, почуєте, что Евразвяз увел санкции супрач россиян за обстрел Киева у початку липеня, а у Беларуси обновили так званый шпис экстремистов. Почекайте еще хвилину, будут новины, а потом еще раз будем по телефону связываться с Мариной Савицкой, якая расповедит нам, что отбывается на фестивале «Тутака».

0: Звездный склон.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 17 година в Польщі, 18 у Беларусі.
4: Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. У Беларусі абнавілі так званы спіс экстрэмістаў. Ва ўрочышчы Барык, каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака.
3: З навінамі Анна Шайковская.
4: Вайна ва Украіне. Еўразвяз увёў санкцыі супраць расійцаў за абстрэл Кіева ў пачатку ліпеня. Пад санкцыі трапілі расійскія кампаніі, якія паўстаўлялі для шахедаў і гераняў электронныя кампаненты для павышэння іх устойлівасці перад украінскімі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Рада Еўразвязу вырашыла ўвесці абмежавальныя меры супраць адной фізічнай асобы і пяці юрыдычных асобаў, звязаных з агрэсіяй Расіі супраць Украіны, піша Уніан. Санкцыі ўведзены ў сувязі з жорсткай наўмыснай ваеннай кампаніяй, якая прыводзіць да паражэння ў грамадзянскай інфраструктуры. Як гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу, санкцыі звязаныя са смяротнымі масавымі ўдарамі па Кіеве ў ноч на 1 і 5 ліпеня. Асобы і арганізацыі, якія трапілі пад санкцыі, ўваходзяць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс, у тым ліку займаюцца вытворчасцю беспілотнікаў. Силовики 17 липня обновили так званый список экстремистов. Там з'явилися прозвища одразу трех человек 2006 года на рождение. Это Артем Астрата из Витебска, Матвей Синявский из Ворши и Ангелина Грузинская из Берости. Усім им присудили имоверно хатнюю химию за содейничание экстремистской деятельности, пишет правооборонный центр «Весна». После сфальшованных президентских выборов 20 года и силового здушения агульнанациональных протестов, авторитарный режим Лукашенко начал систематично выкористовывать антиэкстремистское законодательство для борьбы с иншодумством, ликвидации независимых медиа и переследу политических оппонентов. Максим Винярский, былы политвязень, активист громадской кампании «Европейская Беларусь», находится у Литвы уже 10 месяцев. Максим был засуджен в травне 2021 года на 5 годов позволения воли у колонии в умовах узмоцненного режима за быцем бы подрыхтовку и уделу массовых беспорядков. Амаль весь термин он отбыл и был вывезен из Беларуси в Литву 11 вересня летась. Максим Винярский сгадал про свое затримание и рассказал про сбитие силовиками, которые потребовали свидетельства супраць его сябраў анархистов.
5: Чамусьці яны вырашили, что яны будут пытаться у меня про моих знакомых и сябраў, которые являются, так умовно кажучи, анархистами. Я довольно твердо, хотя, может, и не совсем это героично гучало по голосу, когда ты находишься среди тех, кто тебя сбивает. Я довольно твердо сказал, что ты, про кого мне пытаются, это мои сябры, я про их отказывать просто не буду.
4: После этого оба зикаўцы сказали Максиму, что его долго шукали и неудало затримали, тому нема часу его завозить на так званую фазенду.
5: Той человек, который про это сказал, так мечтательно поднял гору в очи и сказал, ты дядка видос бачил, как он выглядал под час затримания, ты бы, говорит, мне все расповел, говорит, коли бы мы зараз отъехали на фазенду на пару дзён. Ну, кто ведает, я навык не могу хлусить, может б я ну так и было, или на мое счастье на фазенду мы не поехали.
4: Поводне Максима Винярского, он бачил кадры с Миколаем и дядком и разумел, про что казал Губазикавец, и он спадеется на то, что и при таких умовах он бы все одно не дал бы некой цікавой інфактуры. Падляшча. Ва ўрочышчы Барык, што каля гарадка пад Беластокам, праходзіць фестываль абуджаных тутака. Цяпер у разгары першы дзень актыўнасцяў. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю. Якія падзеі прыцягваюць увагу публікі найбольш?
6: Вітаю. Так, насамрэч, сёлета праграма фестывалю тутака настолькі насычаны, што мне падаецца, што ўсе наведнікі знойдуць штосьці сабе па душы. Таму што немало людей еще не притягнула и лекция у Владимира Мацкевича. Мне подается, что цікавой подеей стала так само и встреча с Ириной Сидорской, якая рассказывала про то, как нам жить у эмиграции после 40 годов. Немало людей находится и на дитячей пляцовце, якая, мне подается, что развязывая руки батькам, якія могут заняться собой, и не хваляваться за то, что их молодое поколение будет без нагляду. Ну и, конечно, я запрошаю всех на панель неформальной гутарки, там, где мы сустракаемся с артистами, что будут выступать тягом гэтых дзён на подеи. Марина Савицкая з фестывалю «Тутака» для Радио Рацыя.
4: Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рацыя. Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 27 да 30 градусаў. І гэта яж тэмпература далей яшчэ ўтрымваецца.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Починаем третью годину дня с Рацией. Витаю всех тех, которые отпочивают. Тих, які я тепер на фестивалі «Тутака», і тих, які я тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. А до години 6 після обіду у Польщі, ще маю Білорусі, запросим вас ще між іншим на афішу і політхід з Віталом Циганковим. І без сумніву, уже праз некалькі хвилин будемо зв'язуватися я ще раз з Мариною Савіцькою, яка я сочить за тим, що відбувається на фестивалі «Тутака».
1: День з Рацією.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сегодня закончилась подача документов у ВНУ на бюджетное и платное место. Але на некоторые специальности еще будет протягиваться набор.
2: По стане на 16 липеня документы у высшейшей навучальной установы подали каля 42 тысяч человек, а у минулом годе першокурсниками стали 48 тысяч человек.
1: У соцсетках завирусилась статистика апошнего дня. Кольки абитуриентов подало документы у Витебский медуниверситет. До прикладу, на лечебный факультет было только 95 человек на 202 места, а на педиатричный ажно 4 на 25.
2: Максима, подлетки отклали все на апошнюю хвилину, бо кончатковые выники мы побачим только не у забаве.
1: Тем не менее, вельми часто подлетки поступают в университеты не про зуласную тягу до веду, а про стиск батьков.
2: Про прозмерный уплыв громадства на выбор подлетков и як з ним справляться у эфира Еврорадио поразважала психологиня Лилия Хедина.

0: «Рация с Нивой». От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Военный покер. Вітаю, шановне спадарство. Война – это не покер. Ее нельга обвешать, коли узбреде до головы. Казав незабывный киногерой. И, напевно, абсолютно меў рацию. Разгортваючи полномасштабную военную кампанию супраць Украины, Москва нават уявлять не хотела, что ее может чакать. Кремлевские стратеги обещали захопить Киев за 3 дни, а в вынику планованный блицкрыг провалился с треском. Тягом 4,5 года Россия ценой велизарных экономичных, материальных и людских стратов не здолела захопить нават усходние в области Украины и загрузла в этой войне, как муха в смоле. И зворотной дороги, как они любят сказать, нема. Докладнее она есть, але нават уявить немагчыма, что у Кремля до влады ближайшим часам могут прийти некие адекватные люди, здольные на цвярозую оцену становища, спынение военных деяний и тем больше на вывод войсков с оккупованных территорий. Отповедно ситуации на фронтах менялась и московская пропаганда. Сперша российцы вызволяли народ Украины от бандеровцев, потом вяли денацификацию и змагание супраць укранацистов, бестили хунту Зеленского. Центральным означением целый час было специальная военная операция. Ну а теперь яны доводят своему одурманенному шовинистичным чадам насельництву про то, что славная Россия воюя супраць всей Европы и целого НАТО. И нарешті признают, что ведут менавіта войну. До публичного обвешения священной войны и лозунга «Родина в опасности» застався уже только крок. До этого змушенного признания привело то, что Украина с своего боку постоянно обстреливает стратегичные войсковые и экономичные объекты в разных регионах России. Притом гине намного меньше цивильных людей, чем у самой Украины, где Москва уже давно бомбит с особливым цинизмом жилые дома. Але отчувание войны и ее наступствов спокваля приходит и в российские города. Резко в многих регионах, особливо у оккупованном Крыме, стало не ставать палива и отповедных побытовых выгодов. Бензину у самобензиновой державе, свету, не хапая уже навод для чиновников. Интернет заполнены видеороликами обуранных и плачущих российцев, якія, здаецца, ніяк не могут утямить, кто виноват и чому ж так отбывается. Это и есть так само ахвяры антилюдской пропаганды. Зрешты никто не отменял и коллективной отказности. Тем больше, что яны заўсёды были рады самоподманываться и не хотеть разуметь сутность той злочинной улады, якую пераважная большиня их на народу и выбрала. Иншая уплывовая война протягивается в регионе Персидской затоки, якую в многих краинах так само называют арабской. После обвешанного часового перамирья знову почалися бомбардаванні. Так у неделю 12 липня узброеные силы США здійснили серию ударов по войсковых объектах у Иране. Под атаку потрапили иранские ракетные комплексы, системы супрацьповетранной обороны, а так само катары корпуса вартовых исламской революции. Иран вяде обстрелы у отказ, и под погрозой находятся не только американские базы, але и навокольные краины, такие Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Напруга у армузской протоцы только нарастая. На кон сутности этой войны існуе строкатая палитра политичных оценок. У разноплановости категоричных высновов информационным вихуры губляешься и не можешь скласти некую выразную картину, тенават мозаику тих процессов, что там отбываются. Тому хочу тут звернуть увагу только на одну парадоксальную з'яву. Коли отбывается такий масштабный збройный конфликт, связанный найперш на паливных ресурсах, то по всей логике повинен назираться рост ценов на нафту. Але дивным чином все отбывается наоборот. Нафта зараз таннее, а фондовые рынки в таких речах помыляются надзвичай редко, и рынок живе прогнозом на певный час наперед. Ці гэта азначае, што адміністрацыя ЗША сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайной у Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў Кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Белостоку и Городне, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска. И так само нас можно почуть на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слушаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский, как звычайно в этот час. Крыху подробязнее про надворье расскажу на ближайший уикенд. Завтра в суботу, 18 липня, на дворе Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Раницей и днем у заходних районах отобьется уплыв активных фронтальных разделов, которые перемещаются с территории Польши. Чекается переменная облачность, первоважно без опадков. Днем по заходе краины короткочасовые дожди прогнозуются местами навальницы. Ветер поуднево-усходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью складе от плюс 9 до плюс 14 градусов, по заходе до плюс 19 градусов. Днем чекается от 23 по полночному сходе до 31 градуса со знаком плюс по полдневом заходе краины. У неделю 19 липня захаваецца уплыў актыўных атмасферных фронтоў, якія перамяшчаюцца ва ўсходнім накірунку, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі краіны, кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 13 да плюс 18 градусаў, днём чакаецца ад 21 градуса па паўночным захадзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е на здаражэнне чакае цягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновак, а будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дюран Дюран» са сваім трэкам «What Happens Tomorrow» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Перетасовку ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 17 липня 1972-го народился Джейсон Руло, американский бубнач, удельник и один из основальников гурта Symphony X. Гэты гурт, который работает в жанрах прогрессив метал и пауэр метал, был заснаваны у 1994 году. У музычным плане Symphony X крыху подобные на іншие прогрессивные команды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У их музыцы шмат складанных ритмичных фигур, а так само сустракаются элементы, властивые жанру Symphonic Metal. Metal.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачи! У ефіры передача «Християнство и белорусская литература» ля микрофона айтец Андрей Крот. Протягиваем знакомство с творами Михася Лынькова, якія ён написал после того, як здійснюў подорожжа у Злучаныя Штаты Америки, каб принять удел у працы белорусской делегации при Организации Объединенных Наций. У минулой передачи мы говорили про цикл нарысов, что носит назву «Ассамблейные замалевки». У им советский письменник обурается набожностью некоторых заходних политиков, американского президента Гарри Трумана и английского лорда Слопинга, а пошний является выдуманным литературным персонажем. Британский аристократ у своих промовах цитуя Библию и слухая религийную музыку у специальной зале на трансатлантичном корабле. И он так само цікавится у Стюарта, коли будет отбываться набоженство у каплицы, уладкованной на пароходе. За Стюартом можно было дозволить себе сказать несколько слов, запытаться об прозвище, откуль походить, те есть семья и коли отбудется служба у походной церкви. Однако набожность лорда нияк не меняя его поводины до лепшего. Самым страшным злочинством аристократа, поводле Михася Лынькова, з'является неудячность. И он, хоть и мае такую махчимость, не баронить африканское племя, что у свой час выратовало ему житё, и якое английские улады хочуть выгнать с родных мястин. Яще один адмоуный герой нарыса, что носит назву Агні Танганьікі, безыменный американский сенатор. И он, як и лорд Слопинг, подтримливая колониальную систему и выступая с промовой супрать представника африканского племени, якое англичане собираются позбавить батьковщины. У своим выступе политик спосылается на потребу боронить христианскую цивилизацию и христианскую державу Англию. Вось что поводле советского письменника говорил американский сенатор подчас посяджения одного из комитетов ААН. «Народ моего штата не потерпел бы, коли б я выступил супроть свободы и цивилизации, супроть нашей славной демократии. И я заусёды обороняю и буду оборонять нашу свободу и демократию от тех, кто подрывает святые основы христианской цивилизации. Их подрывают, як вядома, червоные. Яны гэта робяць у нас. Яны гэта робяць ва ўсім свете. И вось перад вами только что выступал гэты негр. Ён кинул обвинувачванне великому белому народу у нечуваных злачынствах. Гэта страшенная абраза ўсіх нас, усёй нашай цивилизации. Хіба ён з'яўляецца прадстаўніком свайго народа, хіба ён выказвае інтарэсы цэлага народа. Ён дзейнічае ад невялікай групы незадаволеных, якія займаюцца шкоднай прапагандай у сваіх злачынных палітычных мэтах, каб падарваць існуючы парадак, падарваць прэстыж вялікай хрысціянскай дзяржавы. Оборонцами христианской цивилизации Михась Лыньков з'едливо называя выступовцев, что подтримали лорда и сенатора. Промовляли гэтые ораторы, поводле советского письменника, без натхнення. Так протяг дебатов у комитете ААН описывая Лыньков. Все и то из оборонцев христианской цивилизации паспрабаваў нешта выступіць, але з тым жа поспехам. Іх слухалі безуважна, ды і самі прамоўцы гаварылі без асаблівага натхнення, А просто так, офіційна, по обов'язку, для протокола. Релігійні мотиви гучать і у виступі опонента англічан і американців, представника племені Вамеру. Ён, баронячи право свого народа користатися землею, говорить, що яна дадена його суайчинникам Богом. Послухаем фрагмент з промови представника коренних африканцев. «Племя Вамеру, – сказав ён, – невеличкое племя, яно живе на схиле гары Меру. Жило яно там з далеких часов, і дяды наши жили там, і прадеды. Землю нашу не люди дали, а Бог нам дал, каб мели мы чым прокормиться на ёй і прокормить свою жывёлу, а так само могли здобывать соль сабе і другим плямёнам. Яшчэ раз пра тое, што родная земля, дадзеная Вамеру Богам, выступоўца згадвае, калі апісвае барацьбу свайго народа супраць перасялення. Паводле яго, пра гэта супляменнікі аратара гаварылі камісару англійскіх уладаў. «Пан камісар загадаў нам перасяляцца. Мы прасілі яго пачакаць пастановы аб'яднаных нацый, бо мы мелі адказ, што петыцыя наша прынята. Але пан камісар сказаў нам аб бескарыслівасці ўсіх нашых петыцый і вызначыў дзень для перасялення. Мы зноў адмовіліся ад перасялення, і нашы старэйшыя людзі заявілі камісару: «Калі ён хоча адабраць у нас Богам дадзеную зямлю, то гэта можна зрабіць толькі пераступіўшы праз нашы трупы». У асамблейных замалёўках некалькі разоў сустракаем улюбёны выраз Міхася Лынькова «Крый Божа». Як і ў іншых творах савецкага пісьменніка, героі амерыканскіх нарысаў прамаўляюць яго механічна, аднак гэтыя словы сведчаць пра глыбока ўкаранёнае ў сусветную культуру хрысціянства. Так выраз «Крый Божа» ужывае Лынькоў, апісваючы прамову прадстаўніка Вамеру ў ААН. Афрыканскі дэлегат імкнуўся быць асцярожным і нікога не абразіць. Ён гаварыў спакойна, не спяшаючыся, абдумваючы кожнае слова, каб не пакрыўдзіць «Крый Божа» чым-небудзь гэтага высокага сходу, дзе так багата, ах, як багата, белых людзей. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў амерыканскіх творах Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.